0: Бээжингийн цагаар 17 цаг.
1: Фушина Монгол Арджу хоро.
0: Худамбэрийн Арджу.
2: Онле Арджу.
3: Шилингголын Арджу.
4: Улахатын Арджу.
5: Өмнөд Гортлосын Арджу.
6: Тэнган Арджу.